одно весу кладу. Ту мумерски, кад я меня буду прешу, я наденю ир лянгу драугу. Ту павасари, нумерск, кайп тухстанти мало.